0: 哎，老赵，老赵，
1: за Сталина。
0: 我要沿着这条熟悉的小路，跟着爱人为我上战场。
2: 好好好。
1: товарищ полковник, прибыл китайский делегат. Ковалев.
3: О, Ковалев.
4: 是，我是他的翻译。
0: 你好，你好，你好。你跟他说我是，东北联军特别部部长杨立青。
4: 你говори, что он командир северо-восточной армии. Его зовут Ян Ли Чин.
0: 杨立青。Хорошо.
1: У вас ко мне дело?
4: Не мое, что мы шутим.
0: 没什么事情。我给哈尔滨打过电话，他们告诉我说卡巴洛夫上校是，苏军在满洲里的全权代表。
4: Он говорит, что он уже звонил Харбин. Они говорят, что вы являетесь командиром советских войск Манчжурии.
5: Конечно.
6: 我的哥，
5: 我的哥，我的哥，我的哥，
6: 我的哥，
1: 你。
0: 卡巴洛夫，杨立青。
1: Хорошо.
0: Хорошо.
1: Хорошо.
0: Сталин.毛泽东
1: ，хорошо，
0: 大瓦利什，
1: 大瓦利什。
7: Вы человек очень талантливый, поете хорошо, и очень умный. Знаете все наши привычки, это хорошо. Переведи.
4: 他说你很有素养，我感知到我们的口味，还会尝我们的客气。
7: Я был в Манчжурии, и ваши люди, я с ними встречался. Каждый раз приходят и что-то просят. И вы приехали просить.
4: 他说你们来了有什么东西？他在满洲里碰到了你们的人，他们很粗鲁，就会开口要东西。又来要东西吗？
0: 没有没有，我们就是喝酒，喝酒就是喝酒，我们不是来要东西的。但是我听说你们那个仓库里头有一些废旧的钢铁，是吗？
4: Он слышал, что у нас на складе есть ненужная сталь.
7: Плохая водка. Я не пью такую.
4: 他说不喜欢你们的酒，不好喝。
0: 啊，你不用。不不不不不不。啊，我们只喝酒，下面我敬你一杯好吗？喝一杯。这杯我干了好吧，你随意，你告诉他不用喝的，我自己干
4: 了。
7: хорошо
6: хорошо хорошо хорошо
7: вы знаете, наша страна подписала уже договор с Чан Кайше, и поэтому если мы вам передадим оружие, у нас будут проблемы с Гоминданом, с Америкой, с Англией, понимаете?
4: 我们国家和蒋已经签了协议，如果我们把武器给你们，不仅国民党会找我们麻烦，美国、英国也会找我们麻烦的。
0: 没有没有，你怎么称呼？
4: 刘德米洛彼得罗夫。
0: 彼得罗夫呢？彼得罗夫呢？你跟卡瓦洛夫同志说，我们不会影响你们的条约，不会要武器，只是一些废旧的钢铁。
4: Нужна сталь, а не оружие, которое запрещено договором.

0: Очень хорошая идея, очень. Но запоздала. Стоят составы. Я их 3 дня должен отправить. Понимаешь? Переведите.
1: 你们的注意很好，但是出来有点忘。我们3天之内，我们把所有这里的一切都要用走。
0: Мы подумаем, а сейчас нам надо идти.
1: 谢谢你们的酒和美味的食品。
0: Спасибо.

0: 斯大林同志，他让他也知道，让他也评评理啊，因为他是中国人民最好的朋友，最好的朋友。他曾经说过一句话，说中国人民的事情，也就是苏联人民的事情，不能忘了这句话。斯大林говорил,
1: что дело Китая – это дело Советского Союза.
2: Товарищ полковник, вы свои слова отвечайте. Мы выполнили свой долг. Помогли вам разгромить вандонскую группировку.
1: Людмила Петровна.
0: Людмила Петровна.
1: 是这样啊。
0: 你们给了我们巨大的帮助，这是事实，说得好。但是你们不能忘了吗？我们的人民也给了你们苏联人民巨大的帮助。中国战场拖出了100多万的日本军队，使得他们不敢北进。你们才能抽出身来专心对付德国法西斯，这难道不是事实？是不是？啊？
1: Это не правда ли? Как вы думаете? Это не правда ли? Да?
2: Товарищ полковник, вы можете говорить и правильно. Но у Советского Союза есть правило не вмешиваться в внутренние дела других государств. Это политика Советского Союза.
3: Не что-то еще я удавлю. Так что он ее, он сулента, гоца. Он будет жил, и мы до ней будем фэнчжэн.
0: 哈，高丽夫同志，我们马上就凑到一块儿去了。
1: What makes such lazy?
0: 哎，你们为了中国人民的自由和解放，帮助了我们。我们出于同样的目的，也帮助了你们。现在呢，你们的人民自由解放了，我们的人民呢？
4: Товарищ
2: полковник, у меня есть моя задача. Я ее должен выполнить. Прикажите своим людям восстановить железную дорогу. И после этого мы сможем вам помочь.
5: 请您下命令回复切路线，否则我们就不客气了。刚才您听到的是电视剧录音剪辑《人间正道是沧桑》，江苏省广播电视总台文艺广播制作。

0: Ставьте нам вооружение, а мы вам стали и железо. Не стоит бороться со мной. Это бессмысленно. Ты только за кучу мусора, а я за свободу народа. Хоть до последней капли крови. Подумайте.
1: Вэй, вэй. 是俄语，你来听听。
0: Алло, да, да, хорошо. 部长，是远东方面军司令部打来的电话，叫高瓦洛夫同志接听。高瓦洛夫同志，полковник
2: Ковалев слушает.
1: 部长，
2: да, я все понял.
3: 怎么办？那怎么办？没办法，顶多我这部长不干了呗。Все
2: понятно. Выполним приказ. Не беспокойтесь. Товарищ полковник, я получил приказ передать вам все вооружение. Вы получите все вооружение. Это приказ нашей ставки. Вы победили.
4: 部长同志，远东方面军答应把仓库里的一切
2: 都交给你们。谢谢，谢谢，来来来来，坐下吃饭喝酒了。谢谢，谢谢，товарищ。давай выйдем。坐坐坐坐坐。это хорошо。хорошо。хорошо。спасибо。中国водка。 Мы русские можем пить.
3: Коваров. Коваров. 为了我们的友谊，我们干一杯。
2: Ковалев.
3: 为中国和苏联两国的友谊，干一杯。
0: За наш
4: дружбу. За дружбу СССР и китайского народа.
2: Ура!
3: Ура!
2: Ура!
3: Ура!
2: За победу!
3: Ура!